0: krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Доброе утро, Латвия! На часах 6, сегодня 14 мая, и пусть этот четверг начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина. Поехали встречать новый день вместе!

Доброе утро, мои дорогие! Когда, как не утром, поговорить о кофе? В соцсетях сейчас набирает популярность десерт-напиток, который уже успели назвать Kinder Affogato. На деле все до смешного просто. Стакан со льдом, немного мороженого, молоко и сверху половинка шоколадного яйца из детства. А дальше начинается самое интересное. В эту конструкцию вливается горячий эспрессо. И шоколад прямо на глазах начинает таять, смешиваться с кофе и сливками, превращаясь в густую сладкую историю, где уже непонятно, это ты пьешь или ешь. Идея, по сути, выросла из классического итальянского аффогато, где мороженое топят в кофе. Конечно, все это не сказать, чтобы легкое и диетичное, и об этом уже шутят даже сами пользователи. Но если иногда, почему бы и нет? Впереди Адриано Челентано с песней «Il tempo se ne va».

0: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!
1: Такие случаи, когда прошлое и настоящее оказываются рядом на дне моря. А впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин. Кого не стоило бы ждать.
2: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sierenams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Gymnasrivs.lv.
0: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность. Тельцы. Сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру. Близнецы, не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает. Раки, сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Львы, чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешнее она будет. Какая разница, как вы что-то делаете? Главное – результат. Девы. Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого. Весы. Сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку. Словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью. Скорпионы. Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Стрельцы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление. Козероги. Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае они вас сосвету сживут. Водолеи. Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела. Рыбы. Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.

астрономы нашли очень далекую галактику, которая почти не вращается. И это звучит странно, потому что вращение – одна из базовых вещей для галактик вроде Млечного Пути. Они закручены, как гигантские космические вихри, и так живут миллиарды лет. Но эта галактика с непроизносимым названием XMM-Vid-1-2075 ведет себя иначе. Она находится настолько далеко, что мы видим ее всего через 2 миллиарда лет после Большого Взрыва. И при этом внутри нее нет привычного вращения. Звезды там двигаются хаотично, как будто система еще не успела собраться в нормальную форму. И самое интересное, она еще и огромная для своего возраста. Больше Млечного Пути, но при этом уже выгоревшая, без активного рождения новых звезд. Ученые считают, что причина может быть в мощном космическом столкновении. Возможно, эта галактика слилась с другой, которая вращалась в противоположную сторону, и в итоге движение просто сбилось. Почему это важно? Потому что если таких объектов окажется много, это значит, что ранее Вселенная могла развиваться совсем не так, как мы сейчас представляем, и тогда придется пересматривать часть модели о том, как вообще формировались галактики. То есть где-то там, на краю наблюдаемой Вселенной, мы нашли не просто странную точку света, а возможную подсказку о том, как все вокруг нас когда-то начиналось.

Ну и под конец часа традиционно день в истории. 14 мая. В 1607 году англичане основали Джеймстаун, первое постоянное поселение в Америке. В 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы 8-летнему Джеймсу Фипсу. В 1850 году запатентовали посудомоечную машину, и можно представить, сколько споров она потом спасла на кухнях по всему миру. В 1878 году название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чесбро. В 1900 году в Париже открылись вторые Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер. В 1908 году братья Райт впервые взяли на борт самолета пассажира, и тот полет длился меньше получаса, но открыл огромную эпоху авиации. В 1971 году Pink Floyd выпустили сборник ранних синглов «Relics». А в 2009 году запущен на орбиту телескоп «Гершель», названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP LV.
8: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
8: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Дальше только бодрее. Поехали!
9: Доброе утро!

Начнем это утро с добрых поздравлений и теплых слов для тех, у кого сегодня именины Иварда Дена. В Латвии Иварда Дена сегодня у тех, кого зовут Айвита, Элфа, Элвита и Кришьянис. Пусть день будет легким, добрым и с приятными сюрпризами. А по православной традиции именины сегодня отмечают Нина, Тамара, Макар, Игнат, Герасим, Ефим, Еремей, Пафнутий и Акакий. Всем именинникам хорошего настроения, теплых слов и людей рядом, с которыми спокойно и хорошо. В народном календаре сегодня Еремей Запрягальник или Гуленый день. Считалось, что к этому времени земля уже окончательно просыпается после холодов, начинается активная работа в полях, а вместе с ней и более живое, шумное, настоящее весеннее настроение. Люди старались не сидеть дома, чаще собирались вместе, ходили в гости и верили. Как проведешь этот день, таким и будет ближайшее время.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 7:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 14 мая календарь снова решил не мелочиться и собрал очень разную компанию праздников. Например, сегодня день рождения вазелина. Средство, которое наверняка есть почти в каждом доме и которое за десятилетия пережило, кажется, вообще все. Его изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чесбро. А в 1878 году название вазелин запатентовано как торговая марка. А еще сегодня славянское пролетие – красивый праздник проводов весны. Считалось, что именно к этому времени тепло уже окончательно вступает в свои права. Так что, если хочется больше гулять, сидеть у воды, открывать окна и строить летние планы, видимо, все идет по расписанию природы. Есть сегодня и день смешных нелепиц. Это, мне кажется, один из самых жизненных праздников, потому что у каждого было утро, когда ищешь телефон, пока держишь его в руке. Или приходишь на кухню и забываешь зачем. Или случайно наливаешь спросонья в кофе, кефир вместо молока и стоишь рядом, осмысляешь содеянное. Ну и, конечно, сегодня день фрилансера. Отдельный привет всем, у кого рабочее место сегодня – это кухня, диван, кофейня или вообще балкон на солнышке. Эх, еще бы солнышко побольше. Люди, которые могут работать в любое время суток, а потому часто работают вообще все время. А еще в Южной Корее день роз. Там дарят цветы, устраивают свидания и делают все максимально романтично. В Германии день отца, причем отмечают его шумно, весело и с большими компаниями. Ну а в США сегодня день вежливости, и если честно, это, наверное, один из самых полезных праздников в мире. Ведь хорошее настроение человеку может подарить даже простое спасибо или улыбка с утра. Ну а после небольшой паузы Сиси Кейдж, Strangers by Night.
1: Rimi zemocenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Siers Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
6: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
7: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
8: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku!
10: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
11: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pulksten 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность. Тельцы. Сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру. Близнецы. Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок. А во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает. Раки. Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Львы. Чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешнее она будет. Какая разница, как вы что-то делаете? Главное – результат. Девы. Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого. Весы. Сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку. Словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью. Скорпионы. Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Стрельцы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление. Козероги. Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае они вас сосвету сживут. Водолеи. Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела. Рыбы. Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.

0: Интересный факт. Песню «One Night in Bangkok» написал не сам Мюррей Хэд. Ее создали участники Абба, Бенни Андерсон и Бьорн Ульвюс для мюзикла «Chess». Причем в треке Мюррей Хэд читает только куплеты, а припев на самом деле исполняет шведский певец Андерс Гленмарк. Ну а после небольшой паузы «No Mercy» – «Where Do You Go?».
1: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине «Винил X» на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. «Винил X LV» или на Круспилс 93 в Риге.
2: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Nogur no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Кажется, у группы Metallica уже официальный статус не просто легенд рока, а буквально природного явления, потому что их концерт в Греции вызвал микроземлетрясение. Обрисую картину. Афины, огромный стадион, больше 80 тысяч человек, любимые песни, и в какой-то момент люди начинают настолько синхронно прыгать и двигаться под музыку, что это фиксируют сейсмологи. Причем не просто кто-то в интернете пошутил, вибрации реально зарегистрировал Афинский геодинамический институт. Причем это уже не в первый раз. В прошлом году на концерте группы в США во время Enter Sandman толпа тоже так дружно прыгала, что приборы начали показывать колебания. И мне очень нравится это само выражение «концертные толчки». И вот в этом есть что-то вот такое вот теплое и человеческое, когда десятки тысяч человек разных возрастов собираются вместе, поют одни и те же песни и на пару часов становятся одной огромной толпой с одинаковым ритмом. Настолько одинаковым, что это замечает даже планета.

Что-то похолодало. То ли кондиционер, то ли это история про Антарктиду с ее белыми льдами. Ученые сейчас изучают очень любопытную вещь. Оказалось, что в Арктике после таяния вечной мерзлоты начинают просыпаться древние микроорганизмы, которые могли находиться в замороженном состоянии сотни или даже тысячи лет. Причем происходит это не одновременно. Исследователи сравнили процесс с очень медленным возвращением к жизни. Одни бактерии начинают активничать почти сразу после оттаивания, а другим нужны недели или месяцы. И звучит это как научная фантастика, потому что в размороженной почве постепенно появляется целая микрожизнь. Одни бактерии перерабатывают вещества, другие приходят позже, а некоторые вообще начинают охотиться на соседние микроорганизмы. Настоящая экосистема, которая все это время буквально спала под льдом. Ученые говорят, что раньше климатические модели были гораздо проще и предполагали, что все оттаивает и реагирует примерно одинаково. А на деле там очень сложный процесс, который еще предстоит изучать. И вот иногда читаешь такие новости и понимаешь, насколько наша планета все-таки живая и многослойная. Где-то мы утром жалуемся на погоду, а где-то в этот момент под арктическим льдом, после тысяч лет спячки, начинают свою жизнь бактерии, о существовании которых человечество вообще еще недавно не знало. А впереди Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

0: «Get Out of My Dreams, Get Into My Car» Билли Оушена стала настолько популярным в 1988 году, что одновременно возглавил чарты США и активно использовался в рекламе автомобилей, из-за чего многие слушатели думали, что песня была написана специально для автокомпании. Ну а после небольшой паузы следующий музыкальный час.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: ЭХАР ЕСАКА.
3: Та армора. Но степрена паматус цел с бетона палием. Tie piemēroti arī riskantās vietās, ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona paļu risinājumi, drošas būves pamats. Armora – LV.
4: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Мадара дабигаей косметикой атлайдес лидж 40%. Давана пар пиркуму но 50 евро. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
6: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Retro FM.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
0: 8 утра, четверг идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Впереди Валерия Меладзе, Милен Фармер и группа KISS.

Китае появился сервис, после которого фраза «я все еще разговариваю со своим бывшим» заиграла совсем новыми красками. Там начали создавать и копии бывших партнеров. Работает это примерно так. Человек загружает переписки, фотографии, сообщения, какие-то воспоминания, а искусственный интеллект собирает цифровую версию человека с похожей манерой общения, привычками и даже реакциями на ссоры. И, честно говоря, новость одновременно очень футуристичная и очень грустная, потому что сразу представляешь человека, который ночью сидит на кухне с телефоном и дописывает то, что когда-то не успел сказать в реальной жизни. Создатели говорят, что технология может помочь легче пережить расставание. Кто-то через такие разговоры действительно отпускает прошлое, а кто-то, наконец, выговаривается. Но критики переживают, что люди, наоборот, могут слишком сильно застревать в старых отношениях. И вот тут, мне кажется, начинается главный вопрос во всей этой истории. Если технологии умеют воссоздавать стиль общения человека, его привычки и характер, то что вообще останется человеческим? Ну, только человеческим. Хотя, если честно, ни один искусственный интеллект все равно не сможет повторить это легендарное «нам надо поговорить», от которого у людей мгновенно портится настроение уже лет 100.

0: Интересный факт. Песню «Салют, Вера» Валерия Меладзе поклонники долго считали посвященной реальной женщине. Но сам Константин Меладзе рассказывал, что образ Веры в песне – собирательный символ любви и ностальгии, а не конкретный человек. Ну а после небольшой паузы Крис Норман – «Hunters of the Night».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:17.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В мире спорта сейчас сразу две истории про большие перемены. Одна футбольная, другая хоккейная. Начнем с Испании. Легендарный защитник Сергио Рамос стал новым владельцем Севилла FC, того самого клуба, в котором когда-то начиналась его карьера. Сообщается, что группа инвесторов во главе с Рамосом выкупила 80% акций примерно за 450 миллионов евро. И в этом есть какая-то очень красивая спортивная история, ведь человек подростком пришел в клуб, потом стал легендой Реал Мадрид, выигрывал все возможное, а теперь спустя годы возвращается уже в роли владельца. Причем для Севильи момент сейчас непростой. Команда пока далека от своих лучших сезонов и борется за стабильность в чемпионате Испании. Так что у Рамоса впереди явно много работы. Ну а для нас сейчас особенно важны новости хоккея. Сборная Латвии едет на чемпионат мира в очень обновленном составе. Многие привычные лидеры пропускают турнир. У кого-то травмы, у кого-то продолжается сезон за океаном, а у кого-то скоро пополнение в семье. И на этом фоне особенно интересно смотреть на молодежь. В составе сборной появились 17-летний Оливер Смурникс и 18-летний Альберт Шмидтс. Еще недавно тренерский штаб не планировал брать игроков юниорской сборной, но после очень сильного выступления латвийской молодежки на чемпионате мира решение изменили. Причем к Шмидтсу сейчас вообще огромное внимание. Эксперты считают, что он может получить один из самых высоких номеров на драфте НХЛ в истории латвийского хоккея. И, наверное, это тот самый момент, который всегда одновременно немного волнует и вдохновляет болельщиков. Когда уходит поколение, к которому привыкли, но появляются новые фамилии, за которыми через несколько лет, возможно, будет следить уже вся хоккейная Европа.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: песни еще в 1967 году записала ямайская группа The Paragons, а мировым хитом ее впервые сделала Блонди в 1980-м. А впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин и Анжелика Варум. «Королева».
1: Rīnīs zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sierenams 4,99 eiro kilogramā. Rīnī.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно!
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
7: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku!
8: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
2: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Приятная новость для Риги и особенно для всех, кто когда-то учился или учится в Рижском техническом университете. РТУ официально стал самым зеленым университетом Балтии и вошел в мировой топ экологичных вузов. С 1 мая университет полностью переходит на зеленую энергию. Электричество будет поступать только из возобновляемых источников. Солнце, ветер, вода, вот это все. По расчетам, благодаря этому выбросы углекислого газа сократятся примерно на 475 тонн в год. Если перевести это во что-то более понятное, это примерно как убрать с дорог около сотни машин, которые целый год ездят по городу. И вообще приятно, что такие истории происходят не где-то далеко, а у нас в Риге. Потому что РТУ — это все-таки очень рижское место для огромного количества людей. Кто-то там учился, кто-то знает друзей оттуда, кто-то хотя бы однажды блуждал по кампусу и пытался понять, где нужный корпус. Причем университет шел к этому несколько лет, участвовал в международных климатических инициативах, разрабатывал план климатической нейтральности, а в итоге все это заметили и на мировом уровне. Сейчас РТУ занимает 57-е место в рейтинге самых экологичных университетов и остается единственным вузом в Балтии, который попал в топ-200. Так что у рижан теперь есть еще один повод немного погордиться своим городом. Ну а после небольшой паузы Лиан Росс с песней «Say You'll Never».
1: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100-0280.
2: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
3: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, рижские, венспилские, лепойские порты и латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Пирма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
11: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – parādas iela 15. Un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
1: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
12: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Кажется, мы все-таки доехали до будущего из фантастических фильмов. В Китае представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Называется он GD-01. Огромная машина, выше человека почти в два раза и весом около полутонны. Робот умеет менять положение корпуса, ходить на двух ногах, на четырех и даже превращаться почти в транспортное средство. И самое главное, внутри сидит человек-пилот. Разработчики уже собираются выпускать таких роботов серийно. Правда, цена впечатляет не меньше самого трансформера – около 650 тысяч долларов. И отдельно компания попросила использовать робота только в дружелюбном и безопасном режиме, что звучит немного тревожно. Потому что если огромного робота-трансформера нужно специально просить вести себя дружелюбно, значит, человечество вступило в очень интересный этап. Ну а впереди London Beat – You Bring on the Sun.

0: Пожалуй, одна из самых теплых и упрямо романтичных историй последних дней. Житель Голбаны Рейнис Фелдерс доехал до самой северной точки Европы на стареньком мопеде Рига-13. И тут важно добавить, что Рига-13 – это не современный байк для путешествий, это маленький советский мопедик с одной передачей и педалями, который обычно едет километров 20-25 в час. Причем педали нужны не для красоты, а когда мотору тяжело в гору, приходится помогать ногами. Рейнис стартовал из Финляндии и поехал к северу Норвегии. Где-то через 400 километров двигатель начал стучать, но путешественник заранее взял с собой запасной мотор, поменял и поехал дальше. А дальше были горы, ветер, постоянные остановки, охлаждение двигателя и ремонт педалей прямо в дороге. И все это ради идеи, которая когда-то просто появилась в голове. Особенно нравится момент, что этот мопед у него больше 10 лет. Причем долгое время он вообще стоял в сарае, а потом вдруг превратился в транспорт для настоящего северного приключения. А иногда самые интересные приключения начинаются с простой идеи, а почему бы не попробовать?
1: Реклама. Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Реклама девейс Майоли Балтик.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
5: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: На часах 9 утренний экспресс спешит к следующей станции, а за рулем сегодня я, Елена Рассохина. Буду веселить вас с 6 до 10. Впереди Адриана Челентана, Земфира и Blue System. Поехали! Поехали!

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Володя. В театре Чехова. Высоцкий и его песни прозвучат через воспоминания Марины Влади. Результаты и сюрпризы первого полуфинала Евровидения. Если захотеть, радужные цвета можно увидеть везде. Виа Рулле о драме вокруг водонапорной башни в Чекуркалнсе. В ЦСУ рассказали, сколько детей родилось в Латвии за первый квартал. Сегодня в Курзаме ожидаются кратковременные дожди. Более 1700 пассажиров круизного лайнера помещены на карантин из-за вспышки желудочно-кишечного заболевания. Идея, рожденная голодом. Как компания из Гулбаны пытается завоевать рынок умных блюд. Хирург откровенно о теме, о которой в Латвии до сих пор не принято говорить вслух. Суд, напоминание о долге, прерывает 10-летний срок исковой давности. Убытки концерна Air Baltic в первом квартале увеличились до 71 миллиона евро. Как латвийский бренд попал в фильм «Дьявол носит Прада 2». Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: 10. Uzin vairāk Luminor LV.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Только в МК Латвии. Где искать работу с зарплатой более 2000 евро? Исследуем предложения с главной ярмарки вакансий в этом году. Владельцы квартир начали получать странные счета за пользование землей. Узнайте, нужно ли платить. Кто возместит ущерб, если дрон разрушит дом? Полный разбор от экономиста и адвоката. Куда жаловаться на дорожную яму или пропавший канализационный люк? Только у нас нужные телефоны. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность. Тельцы. Сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру. Близнецы. Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает. Раки. Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Львы. Чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешнее она будет. Какая разница, как вы что-то делаете? Главное – результат. Девы. Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого. Весы. Сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку. Словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью. Скорпионы. Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Стрельцы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление. Козероги. Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае они вас сосвету сживут. Водолеи. Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела. Рыбы. Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.

0: Песня «Boys Summertime Love» от Сабрины в некоторых странах была известна просто как «My Chica» из-за строчки в припеве. А клип стал одним из самых обсуждаемых в 80-х и помог песне стать европейским хитом буквально за считанные недели. Впереди после небольшой паузы Anastasia «I'm Out of Love».
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Māmu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
9: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
10: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
11: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
10: Ух ты! Безумно выгодно!
12: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
13: «Лидлу» в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Сметана «Пилос» 400 грамм 79 центов. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. «Лидл» стоит того.
14: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 54.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалось Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалось Центрс.
6: Jauna Icehaseburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

Пока многие страны обсуждают запреты нейросетей в школах, Эстония делает наоборот. Там школьников официально учат работать с искусственным интеллектом. Страна вместе с OpenAI запустила образовательную ИИ-платформу для старших классов. Сейчас к ней подключена уже примерно половина из 20 тысяч старшеклассников, а в следующем году программу расширят еще и на колледжи. Власти Эстонии подчеркивают, ИИ должен помогать в анализе, поиске информации и обсуждениях, а не просто писать домашку за ученика. При этом базовые знания никто не отменяет. Школьники все так же должны помнить даты, уметь считать, читать и развивать критическое мышление. Отдельно Эстония договорилась с OpenAI, что данные учеников не будут использоваться для обучения глобальных моделей компании. Исследователи получат только обезличенную статистику о том, как школьники пользуются системой. Сейчас за этим проектом внимательно следят и другие страны Европы. Эстония фактически стала первым большим экспериментом по внедрению ИИ в обычное школьное образование.

Ну и напоследок немного народной мудрости. Сегодня по народному календарю Еремей Запрягальник или Гулёный день. Считалось, что к этому времени уже окончательно устанавливается теплая погода и можно активно браться за полевые работы. Запрягать лошадей, выезжать в поля и начинать по-настоящему весенние хлопоты. А вот название «Гулёный день» появилось потому, что после первых тяжелых работ люди старались вечером все-таки немного отдохнуть. Собирались вместе, ходили друг к другу в гости, пели, разговаривали и радовались теплу после долгой зимы. Так что если сегодня вечером захочется ненадолго отключиться от суеты и просто провести время с близкими и друзьями, считайте, народный календарь полностью на вашей стороне. Хорошего вам дня, берегите себя и своих близких и до встречи в эфире!

0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Top!
7: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежника Опиша 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evslabespons.lv. Код учреждения 00100280.
1: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Сначала у меня было вполне разумно.
3: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
4: но и по-настоящему полезным.
5: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Mosties Champion. Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Svēžie automobīļi, novie automobīļi, zabirājte sразу! Da, automobīļi rynek v paslēdnie vrēmē stal spokojnie. A Kia Sportage? Ih raskupājot, kā gorячie pirožki. Posmotrite передний привод, полный привод. Kia Sportage s mechanickai korobkai передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Retro FM.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
1: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
2: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Пирма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Ногурис новаду хаоса. Извелиес профессионалу Ресинаему. Извелиес Балтпласт. Аукстакас квалитадес. Латвия ражоти электроинсталлациес материалы. Мекле истуригос и устицамос Балтпласт продуктус тувакая буматериал вейкала виса Латвия.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
8: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
7: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
12: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
13: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
16: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Только в МК Латвии начат сбор подписей за досрочную выплату денег со второго пенсионного уровня. Читайте, как проголосовать. У подростка есть зависимость от алкоголя или наркотиков? Узнайте, как записать его в новую программу спасения. Недавно латвийцам обещали вернуть по 2000 евро переплаты за электричество. Рассказываем, что происходит с инициативой сегодня. Опасен ли для Латвии новый хантавирус, погубивший туристов на круизном судне? У нас разбор с врачом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
5: Я Макс Амазак. Палек вайрак. Ар самазине ЛВ. Висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā. Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionātu spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
8: Virši turpina darīt!
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
10: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.лв.
11: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
12: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресиналиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
3: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от «Парксайд». В магазинах «Лидл» с 14 мая. Набор силовых патронов – 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток – 55 евро. И зажимы – 9 евро. «Лидл» стоит того.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
6: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
7: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
6: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
5: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
6: Подробнее Гименес Ривз ЛВ.
8: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
9: EHR iesaka.
10: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
11: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
0: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Retro FM.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от 4 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11-14 градусов. Вечером ожидается дождь. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16. В столице Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17. У моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа. ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:09.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
1: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
5: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click2 Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
11: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,9 eiro. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 eiro. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 eiro. Rimi.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарных дарбības veicējiem.
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение: утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все: от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении: счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио. Покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
8: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
12: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал.
13: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
14: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
15: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: реклама.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Ко дарит рмайок иегадис вай реновацийс идеям, кас тава галва дзивоя парак илгу лайку?
4: Искрази та сара!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор Факком, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
6: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
7: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC.lv.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
12: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного дня! Спасибо, что вы с нами на Retro FM Latvia. День сегодня красивый, и не менее красивыми будут ваши приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева. Открываем программу по заявкам. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 2 часа 10 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija Veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Это «Привет в обед», где звучат ваши послания. Сегодня свой день рождения празднует Валентина Сергеевна Приходько из Риги, которую поздравляют дети и внуки с семьями. Валентина Сергеевна, принимайте пожелания мира и добра, благополучия и крепкого здоровья, а также всегда быть согретой любовью своих родных и близких. Сегодня вас с любовью и теплом поздравляет большая и дружная семья. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotras litras mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
5: Зини, кас ман маяс ир? Ман маяс ир вис! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Антонины Рыбниковой из Риги, которую с днем рождения спешит поздравить сестра Ольга и племянники. Антонина, пусть ваша жизнь будет яркой и наполненной счастливыми моментами. Пусть все удается и всегда будет о чем мечтать и к чему стремиться. С днем рождения! И принимайте эти теплые поздравления от вашей сестры Ольги.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia, а особенно тем, кто успел заполнить заявку, и ваши послания сегодня прозвучали в эфире. Завтра вновь услышимся, ну а пока заходите на retrofm.lv и пишите свой приветик или поздравление. На этом будем заканчивать. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода. С GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
6: Ваш ребенок увлекается музыкой?
7: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
6: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
7: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
6: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
7: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
8: Пусть лето зазвучит ярко.
6: Подробнее Dimensrifs.lv.
9: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Es ziedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга... Черника 400 грамм 3,99. Сметана Пилос 400 грамм 79 центов. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
3: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Forum Auto. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrati tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100280.
2: Только в МК Латвии. Где искать работу с зарплатой более 2000 евро? Исследуем предложения с главной ярмарки вакансий в этом году. Владельцы квартир начали получать странные счета за пользование землей. Узнайте, нужно ли платить. Кто возместит ущерб, если дрон разрушит дом? Полный разбор от экономиста и адвоката. Куда жаловаться на дорожную яму или пропавший канализационный люк? Только у нас нужные телефоны. МК Латвия уже в продаже по всей стране.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
6: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация – Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
2: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
3: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: EHR iesaka.
9: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецип АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецип АБЦ.
13: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās pulksten 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
14: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. Līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
7: Signetbank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Погода на пятницу, 15 мая. В Латвии переменная облачность. На востоке страны более облачно, на севере Курземе вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Лиепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18. В Даугавпилсе Резекне и Краслове облачно. Плюс 15, плюс 18. Рига. Переменная облачность. Днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22 градусов. У моря прохладнее.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Категорический привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Zāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saules puķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Так, дамы и господа, до 19 будем вместе делать радио. Надеюсь на вашу компанию, то как-то одному будет скучновато. Ну что ж, музыка, факты, какие-то интересные вещи из интернета. Благо, календарь нас балует различными интересными датами.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Эх, как говорится, заглянули в интернет и удивились. А удивились тому, что, вот знаете, все-таки достаточно много всякой ерунды, с одной стороны, а с другой стороны, интересная информация, а бывает еще и смешная. Но смотрите, сегодня, во-первых, день Большого Бодуна и день смешных нелепиц. Вроде как, ну так, да, себе. А еще оказывается, что 14 мая 1862 года в Швейцарии был изобретен хронограф с различным набором функций. И ведь все это нам с вами, между прочим, как-то кажется, что по барабану, да, уже, потому что это все блекнет на фоне того, что 14 мая – это официальный день рождения вазелина. Да, что такое вазелин вообще? Это мазеобразная белая масса без запаха и вкуса. При неполной очистке цвет меняется от черного до желтого, при полной – до полупрозрачного. И состоит это все дело из смеси минерального масла и твердых парафинов. А кто это открыл? А это открыл беглый, так сказать, химик Роберт Чейз Броу, который уехал, эмигрировал в Америку и поехал там на нефтяные промыслы, чтобы найти великую идею. И так и нашел. Только грязную, липкую и непонятную жижу, которой тамошние рабочие мазали порезы, ожоги, мазали и говорили «Oh, that's good». Ну, рабочие называли это все дело «road wax». Нефтяной воск. Чейз Броу увидел в этом не мусор, а бизнес-возможность, сказал себе он. «Хо-хо». Мистер Чесбро, it's fine idea. То есть он посмотрел на нефтяную соплю и сказал, это будет мировой хит. Так оно и произошло, представляете? Что, как говорится, чтобы доказать, что продукт работает, он, этот Чесбро, делал следующие вещи. Он резал себя ножом, обжигал кислотой, поджигал кожу, мазал ее вазелином, после чего показывал публике с криком «Смотрите, заживает!». Кстати, если так разобраться, это был первый в истории маркетинг через самоподжог и само, так сказать, подрезание. Ну, сами понимаете, что инфлюенсеры 2026 года просто сейчас нервно курят в стороне и в углу, потому что, ну да, пролетели. А как появилось название, почему это вазелин? А потому что Чейз Броу смешал два слова. Wasser от немецкого «вода» и от греческого «элайон». Масло, да, и получилось вазелин, водяное масло. Хотя, по ощущениям, это скорее масло, которое даже не смывается. И можно, так сказать, и даже взрыв гранаты не потревожит. Ну, оказывается, что Чейз Броу мазал вазелином все, и кожу, и волосы, и инструменты, и раны, и обувь, и по слухам, даже свое лицо перед сном. И знаете что? Прожил до 96 лет. Правда, не доказано, что это благодаря вазелину, но такие подозрения есть. Так что с днем рождения вазелинового, дорогие мои!

0: со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 ЛВ или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrazi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
5: Gribit dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils Nozeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.

0: Вечерний прамен
1: на Ретро FM Латвия.
2: Спасибо вам за вашу реакцию. Пришел смайлик. Спасибо за подробную справку о вазелине. Мне главное, что у вас с чувством юмора все в порядке. Отлично.

Ну, все те, кто держит руку на пульсе Евровидения, знают, что сегодня у нас второй полуфинал. Так что, я так понимаю, люди уже закупают попкорн, семечки и еще чего-нибудь более горячительного. И сядут вечером у телевизора и будут: «О, да, давай вот за этого проголосуем». Ну, примерно так это будет происходить. Но, кстати говоря, сегодняшний день характерен для нас тем, что Атвара выступает. Мы за своих голосовать не имеем права, но будем надеяться, что кто-нибудь, кроме нас, тоже это захочет сделать. Ну а так, касательно дня 14 мая, то с Евровидением он связан как минимум еще два раза. 2011 год, потому что стал 56-м конкурсом, и проходил он в Германии как раз-таки 14 мая в Дюссельдорфе, а также в 2013 году 14 мая в шведском городе Мальмё. Там прошел, правда, вот первый полуфинал 58-го конкурса песни Евровидения, а у нас сегодня второй. Так что, видите, мы тут обскакали. Но, правда, ну, календарь был другой. Вот и все, так срослось. Но я не знаю. Я лично буду, конечно, болеть за Атвару. Песня хорошая, песня оригинальная. Надеюсь, что это ей позволит пробиться в большой финал. Ну, а что касательно так называемой югославской музыкальной мафии, которая рулит уже на протяжении десятилетий, я скажу, да, ну, будем держать кулаки за наших. Вот этой девушке уже поздно на Евровидение, но тоже достаточно известный человек. Я, конечно, про Сандру.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно! Выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
8: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
9: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātrs internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī. Turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET. Stiprākais savienojums.
10: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
11: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants 11,99 €. Pusotrs litrs mangaļa vitafrut dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

Ну, тут пошли комментарии по поводу Евровидения. Спасибо. Да, местами разделяю ваше мнение. А вот дама-победительница Евровидения нам споет, и затем мы с вами конкурс разыграем. Договорились?

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: О, времена, о, нравы, о, тиктокеры, о, инфлюенсеры. Это не ругательное слово, это хорошее слово. Дамы и господа, мне карман жмут 5 билетов. Для того, чтобы я их кому-то выдал, хочется, чтобы вы поучаствовали в конкурсе. Покреативили, мозгами пошевелили, поюморили. Ну, как-никак, сегодня ведь день рождения Вазелина. Я не могу это так просто оставить. Поэтому, люди добрые, Вазелин, дефис, и дальше вы заканчиваете фразу. Или это будет опять-таки какой-то призыв, или какой-то слоган, или какая-то, я не знаю, может быть, пословица, поговорка, там, я не знаю. Это уже полный полет вашей фантазии. 244-244-14, Вазелин, и далее вы. Только коротко прошу, да? Не надо мне тут в трех томах собрание сочинений. Нет, нет. Ну, скажем так, одна, максимум две строки, да? Договорились? Итак, 244-244-14, Вазелин, и далее полет вашей фантазии. 5 билетов! 5 билетов в парк аттракционов. Аттракционы, кстати, из Голландии. Не из Варакляны привезли, не из межпарка, а вот из Голландии. Поэтому даешь креатив, а билеты пойдут в народ, соответственно. День рождения Вазелина. Поздравляю вас! А? Жду!

0: время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Студии Эдмунд Кашевский.
2: Итак, леди и джентльмены, в этом часу у нас осталось одно музыкальное произведение, замечательная реклама, она же полезная информация, и затем я переодеваюсь в Павленко, одеваю его костюм, одеваю его шляпу, шапочку, беру его папочку и буду вам погоду читать.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
6: No 13. līdz 26. maijā cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
7: Top, top, top!
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнее и полезнее программа ЛКПП ЛВ.
2: Погода на 15 мая. Латвия. Переменная облачность на востоке страны. Более облачно на Курзаме, севере. Вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Liepāja, Ventspils. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18. Даугавпилс, Резекне, Краслава. Облачно, но плюс 15, плюс 18. Рига. Переменная облачность. Днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22. А у моря прохладнее.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнее и полезнее без программа ЛКПП ЛВ.
2: Приветствую еще раз, снимаю шляпу. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Ну, люди добрые, ну вы даете. Шикарные варианты просто есть. Не все могу дать в эфир, да. Тут есть и такие вещи, которые в эфир давать нельзя. Но, тем не менее, спасибо вам за ваш креатив. И потихонечку сейчас мы будем разбираться, что со всем этим делать. Ух, вариантов много, действительно, каких-то 156. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, вы молодцы!

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
0: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lb.
2: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежнейка Опиши 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evoselabespons.lv. Код учреждения 001002.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге. Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk.
5: Grantis. Profesionālā pomoš i poddержka в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusi skatās, sieva klausās pats šokā.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Да, вот что делает великая сила 5 билетов для того, чтобы посетить голландские аттракционы в Елгаве. Сегодня с днем рождения Вазелина, чувствую, я погорячился. Меня тут уже упрекнули, что это самая такая топовая провокация этого месяца пока. Ну, извините, ну, из песни слов не выкинешь. Итак, поехали, какие варианты? Вазелин возил-возил и по нему же скользил. Александр, вот уж не знаю, сам Александр скользил или нет, но так у него получилось. Очень плодовит был наш замечательный автор под псевдонимом «Диско-80». Вазелин, мягкое решение

Твердых вопросов. Вазелин – главный спонсор гладких отношений. Вазелин, заходи без стука. Вазелин, смажь будни праздником. Жизнь без трения с днем рождения. Вазелин, смажь смелей, будь веселей. Вазелин, жизнь идет, скрипят детали, с вазелином без печали. Ай да молодец, ай да. Я бы сказал, вам надо, я думаю, присудить звание автора месяца. Начальник вызвал на ковер, сижу теперь, гадаю на ромашке. Брэд Вазелин или еще есть шанс на премию от Алекса Алекса. Что, так все запущено, да? Ну ладно. Вазелин, самый лучший поиск продвижения по карьерной лестнице. А, Юрис, вы так считаете, да? Ну ладно. Вазелинчик, вазелин, чудо действия с тобою мы творим. Крис из Бабита написала. Слушайте, что же вы там творите, да? Любопытно было бы посмотреть, да, а? Хоть одним глазком. Вазелин, такой простой и эротичный, без него никуда, даже на аттракционы. Ай да молодец, Марко, Марко. А кто к нам с вазелином придет, тот на вазелине и подскользнется. Александр так считает. На тему аттракционов Кристиана прислала. Вазелин, переживешь любой экстрим. Ого. Евгений, вазелин — скользкая тема. Мы купили вазелин, много нас, а он один. Оказывается, это надпись на двери низкобюджетной немецкой киностудии. Для взрослых, да, Евгений. А вазелин был таким скользким, что простуженного мальчика полностью засосало в банку. Да, мерси. Татьяна написала, вазелин повышает адреналин. Ух ты, да, ну ладно, будем знать. Вазелин, герой кармана и зимы, спасает губы, руки и мечты. Илове. Ну, да, трудно с вами не согласиться. Вазелин, а далее ваши фантазии. С уважением, Ольга. С уважением, Ольга, и спасибо. Согласен с вами полностью. Вазелин лежал в аптечке, кто-то явно ждал осечки. Катерина, таких подмывает задать вопрос. Опыт, что ли, говорит в этих строках или как? Вазелин – это скользкое приключение от Евы. Ну и на финал, люди добрые, сегодня у нас уходит 4 варианта на ваше голосование. 244-244-14. Помогите разобраться, потому что сколько еще осталось за кадром, это я вам, так сказать, the best of the best выдал. А тут суперфинал. Вариант номер один. Вазелин, скользи по жизни и смягчай обстоятельства. Второй вариант. Вазелин — наш лучший друг, если что-то трет вокруг. Третий вариант. Вазелин, чтобы кататься с визгом, а не со скрипом. И четвертый вариант. Вазелин, как песня для уха, без него все уныло и сухо. Первый вариант — скользи по жизни, смягчая обстоятельства. Второй вариант — вазелин — наш лучший друг, если что-то трет вокруг. Третий вариант — вазелин, чтобы кататься с визгом, а не со скрипом. И вариант номер 4. Вазелин, как песня для уха, без него все уныло и сухо. 244-244-14. Понеслась. Помогай, народ.

0: Опа, у нас онлайн голосование даже. Здрасте, как зовут вас?
1: Здравствуйте, Алла, таинственная незнакомка.
0: О, ну Алла, за кого голосуем?
1: За второй вариант.
0: За второй. Хорошо, Алла.
1: Да. Спасибо, удачи.
0: Да, удачи.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, люди добрые, сейчас Шура отпоет, и будем подводить итоги. Спасибо. Больше ничего присылать не надо. И звонить тоже. Спасибо.

Ну, что я могу сказать? Всем огромное спасибо и за креатив, и за ваше участие в голосовательном процессе. Четвертое почетное место у Владимира. «Вазелин как песня для уха, без него все уныло и сухо». Бронза Кристиана. «Вазелин, чтобы кататься с визгом, а не со скрипом». Серебро у Диско 80. «Скользи по жизни и смягчай обстоятельства». Ну и золото. Золото получает тот же Диско 80. У него аж 9 вариантов было, но 2 были очень хорошие. «Вазелин — наш лучший друг, если что-то трет вокруг». Я всем говорю еще раз большое спасибо. А вас еще конкретно, уважаемый Диско 80, с днем рождения, «Вазелина». Передаю вас в наш доблестный рекламный отдел. Они с вами свяжутся. Надеюсь, без

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовы Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
1: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
10: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
11: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
12: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
10: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
12: Ух ты! Безумно выгодно!
13: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
1: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение. Утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
14: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все. От вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении. Счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио. Покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
15: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
16: Добрый вечер, дорогой Ретро-ФМ. С вашей помощью хотел бы поздравить нашего самого любимого человечка, нашу маму, Рину Левченко. Сегодня празднует свой день рождения. Хотели бы ей пожелать счастья, здоровья и много-много любви. Спасибо большое.

0: вечерний променад на Ретро FM.
1: Ну, в данный момент Маликов нас будет, так сказать, радовать змеем воздушным. Реклама будет, потом погода в моем исполнении.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Перма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. rhr.fm/politiska-реклама.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в пятницу 15 мая в Латвии переменная облачность. На востоке страны более облачно. На севере Курземе вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Лепая Вентспилс, температура воздуха днем плюс 16-18. Даугавпилс, Резекне и Краслава облачно. Там плюс 15, плюс 18. Рига переменная облачность. Днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22 градусов. У моря чуть прохладнее.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Приветствую вас еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 напоминаю, мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Знаете, 14 мая — это тот день, когда мир потерял двух великих музыкантов. Один из которых ушел из жизни 14 мая 15 года. Это был король блюза. Король блюза Биби Кинг или Райли Би Кинг. Родился он 16 сентября 25 года. Блюзовый гитарист, певец, автор песен, которого поклонники именуют и теперь не иначе, как король блюза. Король блюза. В 50-х годах имя Биби Кинга стало одним из важнейших в ритм-н-блюзе вообще, и впечатляющий список его хитов включает такие композиции, как «You Know I Love You», «Walk Up This Morning», «Please Love Me», «The Thrill Is Gone Every Day», «I Have The Blues» и другие. Я могу тут еще полчаса перечислять его хиты, и мне кажется, что меломаны просто, что ни название, то себе имеют представление, как это звучало. В 80-е годы Биби Кинг был включен в зал славы блюза, но и по результатам проведенного в 2003 году опроса журналом Rolling Stones, Биби Кинг находится на третьем месте в списке 100 лучших гитаристов всех времен. Да, леди и джентльмены, да, это легенда, к сожалению, которая уже ушла в мир иной. Но вот такими аплодисментами его приветствовали в Риге, когда он давал свой концерт на улице Сканстас. К сожалению, Биби Кинг более 20 лет болел с сахарным диабетом и активно выступал в поддержку борьбы с этим недугом. А 14 мая 2015 года король блюза ушел в мир иной. В своем доме из-за осложнений, вызванных этим самым проклятым сахарным диабетом.

0: В данный момент вы еще и слышите гитару Эрика Клэптона, который выступал на этом же концерте Crossroads в 2010 году вместе с королем блюза Биби Кингом. Напоминаю, сегодня день его памяти. 2015 год, 15 мая.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dansuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīra skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

Да, люди добрые, сегодня день памяти также и Фрэнка Синатры. Родился Фрэнк Синатра 12 декабря 1915 года, известнейший американский актер, певец, крунер и шоумен. Славился своим романтическим стилем исполнения песен и медовым голосом. Ну, в молодые годы он имел прозвище Фрэнки и голос, а в более поздние годы уже мистер Голубые Глаза, а затем уважительно Старейшина. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиле свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения крунинг. На них воспитаны несколько поколений. За 50 лет активной творческой деятельности он записал более 100 неизменно популярных известных песен на синглах, а также исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США. С ранних лет его интересовала музыка, и толчком к карьерному взлету дала работа в знаменитых свинговых джаз-оркестрах трубача Гарри Джеймса и тромбониста Томми Дорси. В 1939-42 годах это все было, начинался его взлет. В 40-х в конце начался творческий кризис, поэтому, помимо всего, Фрэнк Синатра потерял голос. Но проблемы с голосом были временными, и когда он восстановился, Синатра начал все сначала. С конца 50-х Синатра объявил, что уходит на пенсию, однако продолжал давать редкие концерты. А в 79-м он записал один из своих шедевров «Нью-Йорк, Нью-Йорк», став единственным певцом в истории, который сумел через 50 лет вернуть себе популярность и любовь публики. Вздумайтесь только в цифру. Через 50 лет. В 88-89 годах, 1900, естественно, прошел прощальный тур Rat Pack. И, в последнее концертное выступление Синатры состоялось в 1994 году, когда ему было 78 лет. Ушел Фрэнк Синатра в мир иной 14 мая 1998 года. Вот такая вкратце история этого великого музыканта, очень харизматичного. Советую зайти в YouTube и полюбопытствовать, как это было вживую.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Только в МК Латвии начат сбор подписей за досрочную выплату денег со второго пенсионного уровня. Читайте, как проголосовать. У подростка есть зависимость от алкоголя или наркотиков? Узнайте, как записать его в новую программу спасения. Недавно латвийцам обещали вернуть по 2000 евро переплаты за электричество. Рассказываем, что происходит с инициативой сегодня. Опасен ли для Латвии новый хантавирус, погубивший туристов на круизном судне? У нас разбор с врачом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku!
9: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
1: Как Кашевского не корми, а его все равно к битлам тянет. Битлз. 14 мая 1968 год. Знаете, что они сделали? Они представили новую компанию звукозаписи и назвали ее Apple Corp. Apple Records – звукозаписывающий лейбл, который был создан группой, как я уже говорил, в 68 году, как подразделение компании Apple Corps. И название лейбла переводится как «яблоко». Да, в качестве логотипа используется фотография зеленого-зеленого такого яблока, причем сорта конкретного. Называется Granny Smith. Мама ты мия, а я даже, кстати говоря, и не знал. Так вот, Apple Corps была придумана группой в конце 67 года после смерти менеджера Брайана Эпстайна. Ну и первым проектом стал фильм, сейчас я переведу на русский, «Волшебное таинственное путешествие», ну, «Magical Mystery Tour», выпущенный под лейблом как раз-таки Apple Films. Ну, на этом лейбле записывались такие люди, как Билли Престон, Джеймс Тейлор, Бэтфингер, Мэри Хопкин, Джеки Ломакс и сами The Beatles, как поодиночке, так и в качестве коллектива. Кстати, Джеймс Тейлор потом разорвал свой контракт с Apple и договорился с Warner Brothers и записал там множество хитов. Также поступил и Билли Престон, и Бэтфингер. А Мэри Хопкинс просто по завершению своего контракта перестала выпускать новые песни. Сказала: «А все, мне надоело. Я заканчиваю». Ну да, бывает и так. Женщины, они ведь такие. Ну, последние записи иных исполнителей, нежели Битлов, были выпущены в 1973 году. И, так сказать, их распространение закончилось в 1975. Лейбл вышел из бизнеса. Но в конце 80-х стали издаваться записи Битлз на компакт-дисках. И ныне под этим лейблом не производится новых записей, но записи Битлз продолжают издаваться под знаком исключительно Apple Records. Ну и скандал с компанией Стива Джобса, это тоже имеет место быть. Ну, кстати, о старых записях.

Ну вот, собственно, и все на сегодня, как говорится. Хотелось вам пожелать хорошего вечера, чтобы вы были все здоровенькие и бодренькие. И завтра мы чтобы с вами встретились в эфире Retro FM Latvia. И помните, как говорил Губерман, микробы, вирусы, бактерии тайком подтачивают нас. С тех пор, как в это мы поверили, еще наглей во много раз. Будьте здоровы еще раз. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. До завтра.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Hei, hokeja līdzjutēji, nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā. Dziesmas, uzvaras un prieks. Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona.
6: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
7: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С четверга. Черника 400 грамм 3,99. Сметана Пилос 400 грамм 79 центов. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл. Стоит того.
10: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене.
11: Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
12: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:21.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билишопарадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.

0: 8:47.
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasriivz.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasriivz.lv.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.